0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ben de kalıkırın. Ürle eller makka, tambi eller nele soğuma erikonum. Havayel kanin aru, patundu.
2: Selavur.
1: İnce ve idan da erikinam.
3: İnden
1: orada böyle seyre cefir ağa. Nige eller nele soğuma
3: erikonum.
2: Я желаю мне, чтобы не переживали.
3: Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали.